0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келе бе? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мен деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімді жардамшыңыз.
2: Күйеуші майға шығын болбағанға кім жардам береді? Албетте, Желмаян. Чал, жақтырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
4: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
5: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер «Авторадио».

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдаршина мырзалар. Жалпы Кыргызстан алға жөнөйлү, ойгонолу, туралы деп таңкы лайф өзүнүн ураны менен, өзүнүн ойындары, белектери менен, анан сон музыкалар менен Авторадиодо өзүнүн ишин баштады.
2: Доброе утро, страна! Всем привет! Сегодня вторник, понедельник уже пережили, это уже маленькая победа, правильно ведь?
1: Айтпада. 29.09.2026. Жашнакай дата кенем да,
2: э? Красивая дата.
1: Жанагы сандардын ушундай дал келишин, өзүнчө бир төлгө кылган, өзүнчө бир символ кылган адамдар болот го. Менимче ошолор үчүн бир жакшы күн, жакшы бир чоң-чоң иштерди баштап бүтүрүп алганга ылайыктуу күн болуш керек.
2: Да, но меня больше удивляет, что конец сентября, 29 число уже.
1: Эх, достор, күздүн дагы бир айын соңуна чыгаралы деп атабыз. Бирок бул нерсеге кайгырбайбыз да, туурабы?
2: Конечно, потому что мы идем только вперед, жизнь продолжается, прекрасная жизнь. Поэтому, друзья, просыпаемся, пробуждаемся и давайте с позитивом ярко ворвемся в этот вторник.
1: Алдыдагы анан 3 саатты ошондой темпте, ошондой мааниде өткөрөбүз, уланабыз. Ал эми ойгонуп туруп биздин катарга кошулгандар, бизди угуп аткандар кол көтөрүп койсоңор болот. WhatsApp номер 0709-118-118. Мындай бирөө жарым мен бармын деп койсо дагы, ушул угуп аткан турбайбы деп бемакөз сүйүнүп сүйлөп калабыз да, туурабы?
2: Безусловно, порадуемся, друзья, поэтому пишите, кто чем занят, кто куда собирается. Будем ждать на наш WhatsApp 0709-118-118. Друзья, просыпаемся, мы начинаем наш утренний лайф.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10-коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
4: Бақдары қаражаты болып саналбайд. Ишмердүлік лицензия алынған.
5: 50 000 доллар қимылсыз мүлкө инвестиция қылыш үчүн бе? 100 доллар. Ова, тура уктуңыз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынаттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей же сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2020.

0: Үмүтүм сынды деп аталат. Сонун ардесте Азамат Токтокадыровдун аткаруусунда 7 саат 20 мүнөт. Биз болсо таң кылайбыз деп улантабыз. Бема, эч ким үмүтүңдү сындырып, эч кимдин маанайын түшүрбөй эле иш кылып.
1: Нет, все отлично.
0: Болду. Мына ушундай мыкты маанайды ар бир бизди угуп аткан урманга каалайын. Эртең менен ким угуп атат, ким бар деп өтүп беле.
1: Ага. Урманыбыз что написали?
0: Бир эмес, эки тилде билдирүү жазып турду. Доброе утро, дейт.
1: Доброе утро, добрейшего.
0: Кандайсыздар, бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү болсун. Биз мектепке жөнөдүк деп туруп, эч кандай тыгыны жок, бир трассаны тартып туруп жөнөттүр. Бул каер? Бул каер?
1: Надо было вместе с фоткой отправить еще и адрес.
0: Ошол жол менен жүрөлчү. Антпесе, мен азыр Москва көчөсү менен келдим да.
1: Ага, и что там?
0: Үмүтәлиев көчөсүн, Калгакиев менен Үмүтәлиевдин ортосунда бираз тыгын болсо, таң атпай элестет.
1: С утра, да?
0: Гечи тоже долго.
1: Вот здесь вся жизнь в пробках проходит у нас.
0: Айпа.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: А сегодня сразу две знаменитости отмечают свой день рождения.
0: Гейм.
1: Да, это известный казахстанский рэпер Джахалиб, 33 года. Я знаю все его песни, я его обожаю просто. Ты его слушаешь?
0: Ты ушел, вот зачем здесь штуки?
1: Да.
0: И че, где шли Олатру, что такие Олатру, а?
1: Да не только жизнь тебя помотала, да? А также день рождения свой отмечает американская певица Хэсли. Сегодня 32 года.
0: Сен жалам өзіндай 35-ке чейінкілерді аласың өзі, мұндайшы. 29 сентябрдағы қандай күн десеңіз, бүгін бүткіл дүйнөлік жүрек күн екен.
1: Ого!
0: Менімче, анын саламаттығын, анын тазалығын бірінші орынға қойы отырған бір манилу адам баласын денесіндегі бір етқо дейм. Қандай дейсің?
1: Мне кажется, очень важный орган. Но он часто подводит, кстати. Особенно в любовных делах.
0: Гургундыр сүйе берет десіңе?
1: Да.
0: Бүгін күзгі жалғыстық күні деген бар кен. Ушындай болау.
1: День одиночества.
0: Елесет, бұғынды осеннего.
1: День осеннего одиночества. Друзья, поздравляем всех одиноких людей. Если что, я с вами, да?
0: Ушын бар чоғылып, жалғыздықтан құтылып кетпей дейм.
1: Комьюнити, да,
0: создать?
1: Друзья, но мы все вместе. Мы вместе, никто из нас не брошен. А еще сегодня Международный день перевода по календарю ООН. Вот такой вот день. Неожиданно.
0: Не лингвотормозский канал, не Олгон.
1: Перевода? Например, с русского на кыргызский.
0: А, тиль боюнча?
1: Да, с кыргызского на русский.
0: А, мен бир нерсени бир жака которуу боюнча экен деп коём. Жумуш которуу, окуу которуу деген сыяктуу.
1: Нет. Все намного проще, чем ты думал.
0: А, болду. Анда, эмне дейбиз? Ушул майрамдардан сырткары, ишенебиз, угармандардын жашоосунда дагы өзүнүн бир жеке майрамы болот. Ар бир адамдын өзүнүн жеке асманы, жеке календари болот дейт го.
1: Конечно, пишите, друзья.
0: Ал жактагы майрамдар тууралуу дагы жазып турсаңар, балким туулган күн. Бүгүн 29 сентябрда кимде ким өздүк майрамы туган күнү болгон болсо, биз чын жүрөктөн куттуктаганга даярбыз.
1: Конечно, друзья, пишите, ждем.
0: Жанагы жол деген аэропорттун жолу дейт угарманыбыз.
1: А, что они там делают?
0: Тыгыны жок.
1: А, может быть, они там живут?
0: Ошол жакта жашап, анан мектепке бараттыр да булар.
1: Здорово, это они еще не доехали, значит, до района Ошского рынка.
0: О, ал жака жетпей турган, жетпей эле калган десең, ошол жакка эле көчүп барып жүрөт го, жукарсы бир да тыгын жок.
1: Но это пока.
0: Жакты, жакты силердин район. Эмне кылабыз? Кадамыбызды алдыңызда уланталуу?
1: Конечно, мы продолжаем, друзья, оставайтесь с нами.

0: Эх, мектептеги күндөрдү эске салды го я балдар десте. Билбейм, кыздарда кандай, балдарда көйөлү болгон болуш керек мындай. Практикага келген, практикант эжекелер сүйүп калмай, адатыбыз бар эле да бир нерсебиз опчу.
1: Шоколадке таскал, признавайся.
0: Жок, андай эмес, мындай балалык баягы жөн эле суктанып, жакшы көрүү бир нерсе бар эле да. Ушундай силерде кыздарда болчу беле?
1: Вот я не помню, чтоб лично со мной такое было. Такого со мной не было.
0: Практикант агайлар келчү элестерге?
1: Я помню, да, был один по истории, по-моему, нам преподавал. Нет, мы, по-моему, больше бегали за парнями, кто постарше нас был. Именно старшеклассники, да.
0: Билбейм, англис тилден берген мугалимдерди сүйүп калып эле ушундай сүйүн бөлөкетин алабыз ошол кезде окусак болмок экен окушуш керек эле да.
1: Не говори.
0: Мына ушундай, эгер сиз дагы мектепте окуп жүргөн кезде практикант агай эжекелерди жакшы көргөндөрдүн сүйүп калгандардын катарында болсоңуз, анда бул эрдесте сиз үчүн болду десек туура болот. Ал эми бүтүндөй угармандар үчүн азыр бизде сонун маалымат. Ушул таңда, ушул көз ирмемде бир кызыктуу факт менен бөлүшөлү деп атабыз. Дүйнөнүн ири шаарларында, достор, билесиздерби, адамдар үй тандоодо биринчи кезекте анын аянты эмес, жайгашкан жерин жана айланасындагы мүмкүнчүлүктөрдү эске алып, ошого басым кылышат экен.
1: Потому что квартира — это не только квадратные метры, это район, инфраструктура, удобство и то, как будет выглядеть ваша жизнь каждый день, друзья.
0: Ошондуктан БРК Групп Восток 7 турак жай комплексин түзүүдө жашоого ыңгайлуу мейкиндикке басым жасап, долбоор жалпы 14,5 гектар аянтта жайгашып.
1: А еще квартира от 41 квадратного метра, рассрочка без процентов до 55 месяцев с первоначальным взносом от 15%.
0: Мына сага. БРК Групп бул үй жөн гана батир эмес, бул сиздин жашооңуздун жаңы башталышы деген уран менен дал ушул комплексти куруп аткан экен. Кандай сонун, э?
1: Да, друзья, самое время обратить внимание на Восток 7 от БРК Групп.
0: А биз болсо кадам уздалыңыздай улантабыз дагы. Эмне кылабыз? Алза гороскопко кирип барат экенбиз.
1: Конечно.
0: Кеттикпи?
1: Самое интересное, да. Оставайтесь с нами. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроникка Радио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия АБКР номер 14-1.
6: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятно. Фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
7: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
8: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности –
9: Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
10: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
11: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
12: 29 сентября – Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделана в Италии.
13: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорена.
14: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
15: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra, а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.
4: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: 8:04 в Кыргызстане. Друзья, если вы только к нам присоединились, то доброе утро! Мы продолжаем наш утренний эфир.
2: Жумушка бараткандар, бала бакчага, мектепке, жана башка иштер менен жүргөндөр, айтор кимде ким азыр үйүнөн чыгып, шаардын кадимки таңкы жашоосуна аралашып, анча-мынча тыгындарда туруп калган болсоң, анда бизден салам, ал жактагы жагдайлар тууралуу бизге кабар кылып коюуну унутпаңыз. Себеби дегенде алдыда автомониторун алкагында биз башка оормандарга дагы биз жар салып туруп, ой, могу жерлерден сак болгула, бул жерде мондай болуп аттыр деп эскертип коёлу да, туурабы?
1: Да, друзья, пишите, кто где едет, где пробки. Мы озвучим.
2: WhatsApp номер 0709-118-118. Андан сырткары жакшы билдирүүлөрдү дагы жакындарга арналган саламдарды дагы куттуктоолорду дагы кабыл алабыз.
1: Да, может быть, у кого-то день рождения, правильно?
2: Ушу да.
1: Да, ушу, пишите, ушу. Друзья, мы ждем. 0709-118-118. Впереди что у нас? Больше музыки, игры, ваша любимая рубрика.
2: Кучерявши
1: перевести хочу.
2: Мы концертке баргысы келгендерге чакыруу барактарын тараткой бойлу.
1: Ой, я за.
2: Достар,
1: без проблем.
2: Ойын болот. Ал эми ойундун байгеси Баястандын сахнадагы 15 жылдык юбилейлик концертине 2 кишилик чакыруу барагы сизди күтөт.
1: Да, так, давай перед этим я напомню, что такое БРК, что такое Восток 7. Да. Интересный факт, так сказать, недвижимость во всем мире традиционно рассматривают не только как место для жизни, но и как долгосрочный актив, поэтому при выборе жилья важно думать не только о сегодняшнем дне. И поэтому здесь стоит обратить внимание на БРК Групп и жилой комплекс «Восток-7». А приобрести квартиру можно в беспроцентную рассрочку до 55 месяцев. Первоначальный взнос от 15% всего лишь.
2: Молодцы. Буйрса БРК-нда ойну болот кийинки саатта. Андыктан биз менен чогулуп, анда өткөрө албаңыз. Бир угарманыбыз сүрөт жөнөтүп тур.
1: Что там?
2: Трассада тыгын, а өзү болсо бош тротуарда кетип бараткан экен. Кандай сонун дейм да. Анан доброе утро авторадио деп учурашкан экен.
1: Доброе утро.
2: Кананда бардык угармандарга салам айталы дагы, алдыда байгелүү оюн болот. Даяр туруңуздар, кеттикпи?
1: Поехали.
0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс Восток 7.

0: Биздин дагы ормандарга арналган белектерибиз эч качан түгөнбөйт. Ошолордун бирөөсүн азыр өзүнүн ээсине тапшырып коёлду. Достор, оюнду баштайлы деп турабыз. Гүлжигит Калыковго рахматыбызды айталы. Сен дегенде деп аталды эсте.
1: Кручу, верчу. Перевести хочу.
2: Итак, настало время супер игры всеми любимой. Итак, друзья, как обычно, нужно перевести с русского на кыргызский знаменитую фразу из фильма. Спроси, какую.
0: Биз бүгүн киного башпагал дедик. Көбүнчөрдө макалдарды алчу эле, э? Мен көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон тасмадан бир фразаны алдык. Ал кайсы эле?
2: Это знаменитая фраза из советского фильма «Я требую продолжения банкета».
0: Опа! Там отпоя.
2: Нужно будет перевести именно эту фразу с русского на кыргызский, друзья. Напоминаем, что мы дарим 2 билета на классный юбилейный концерт Баястана, который состоится 23 октября в Номад-арене. Целых 24 классных артиста на одной сцене, друзья. У вас есть возможность попасть туда?
0: WhatsApp номер 0709-118-118. Жоопторду кабыл алабыз. Я требую
2: продолжение банкета.
0: Я буну ушундай тон менен айтыш керек кой, эмне башкача айта албайсың, э, муну?
2: Нужно выпить, мне кажется, немножко для этого. В пятницу взять эту фразу.
0: Анан сөзмө-сөз которгон варианттар көп болуп калат, эми бирок мындай башкача, өзгөчө мындай чыгармачылык менен которгонго аракет кылыңыздар.
2: Да, ну чтобы по смыслу тоже было близко.
0: Мисалы үчүн, эң биринчи вариант отуруштун уланышын талап кылам дейт.
2: Уже написали?
0: Бул жакта варианттар келип атат. Кандай достор, анда дагы да болсо кызыктуу котормолорду күтөбүз. Алдыда жыйынтык чыгарып, анан жеңүүчүгө концертке эгечилик чакыруу барагын карабыз.
2: Ждём.
1: Кручу, верчу!

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: болжол менен 13 Америка долларына айланат экен. Бул каражаттар менен элесте Таиланддын бюджети жалпы 450 миллион долларга чейин өсүшү күтүлөт экен. Анан бул каражаттарды эмнеге кошуп атасыңар? Эс алуучулар ансыз да акчасын бул жака таштап кетет го. Эс алуучуларга оор болуп калбайбы чөнтөгүнө десе, жок, биз бул акчаларды дейт. Туристтик камсыздандырууга, коопсуздукту күчөтүүгө жана туристтик инфраструктураны өнүктүрүүгө жумшайбыз дептир.
1: Умно. А 13 долларов это получается вот ты прилетаешь, оплачиваешь 13 долларов и находишься там какое-то количество времени, правильно?
0: Жок, ал виза эмес, бул жөн эле төлөмө.
1: Да, я поняла, то есть какое-то количество дней ты там находишься вне зависимости. От месяц ты будешь там находиться, неделю, или это каждый день нужно оплачивать по 13 долларов?
0: Жок, бир эле жолу. Границадан өтөсүң го, чек арадан өткөн кезде, аэропорттон түшкөн кезде туристтик төлөм деп 13 доллар берет экенсиң дагы.
1: Разовая оплата и находишься там, всё, понятно.
0: Болду. Ошо менен эмки жылы буйурса Таиландка барып эс алам дегендер ашыкча 13 долларыңарды камдап алып баргыла.
1: Ну что ж, у меня тоже есть очень интересный факт. Ты сегодня тоже не просто так сюда, между прочим, приехала. Так вот, люди начали возвращаться к обычным сигаретам, чтобы побороть зависимость от электронных испарителей. Вот тут парадокс такой. Изначально вейбы рекламировали же как безопасный шаг к отказу от классического табака. Вот, на деле ситуация развернулась в обратную сторону. Из-за непрерывного парения, как сейчас модно выражаться, да, вайперы сталкиваются, сталкиваются с сильным привыканием и теперь используют традиционные сигареты, чтобы хоть как-то соскочить с электрона.
0: Ошонто-ошонто анан махоркага кайтып кеткенсиң да, кайра баштана деп. Мен ушу тамеки десе эле айылда кошунамды эстей берем. Көп кабат үйдө жашачубуз да. Анан ал балконго чыгып махорко чекчи да. А махоркасы биздин болгон үйдү каптап, ошонун жыты кадимкидей эсинде да азырчы.
1: А еще вот закручивали махорку, по-моему, в газету, да?
0: Ага деген гезит апарып да берчүбүз. Гезит сурачу ал. Гезит окуп бүткөн гезиттериңди апарып бересиң го ага.
1: Обалдеть, обалдеть. Ну, я тоже вспомнила, я тоже вот помню, в детстве раньше так часто делали. Соседи.
0: Мына ушундай, достор, эмне кылабыз? Ден соолукка зыян болгон нерселерден алыс бололу, маанайды көтөргөн нерселерге жакын бололу. Мисалы, авторадионун толкундагы ырлардан ооп, ырахат алуу кандай сон?
1: Да, впереди нас ждет любовный гороскоп, поэтому, друзья, оставайтесь с нами.
0: Ага чейин сиздер үчүн Жак сырдап берсин, ким билет?
1: Конечно, полетели!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исыкуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14-1.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
6: Nitro Fresh. Ставь рекорды. Удивляй себя. Nitro Fresh. Выбери свой вкус.
7: Товар сертифицирован.
8: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
9: Лицензия Финнадзора КР номер 0092/07.08.2026.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
20: Wildberries.
21: Wildberries.
22: Wildberries.
23: Wildberries.
24: Wildberries.
25: Wildberries.
26: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
27: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
28: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
29: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
30: Деятельность лицензирована.
31: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
32: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zeekr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
0: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
12: Реклама на Авторадио. 0

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Live на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Дагы бир жолу барыңыздарга сала алмай талдыстар. Ошон тип көз ачып жумгучча Данкалаевдин 3-чү саатына келип калдык. Микрофондо дагы да болсо Аскат менен Бема.
2: Всем привет, друзья, все, кто к нам присоединился. Вы все еще успеваете, так как у нас впереди больше музыки. Что еще?
1: Игры? Башка демөрчүбүз БРК-нын акылдуу колонкасы Алисанын эсин аныктаганга дагы бир кадам таштайт экенбиз. Калоочулар, андыктан Аскат менен ойнойм десеңер, ойногум келет деп жазгыла WhatsApp-ка, Бема менен ойнойм десеңер, анда?
2: Я в игре на наш WhatsApp 0709-118-118, но я в шоке до сих пор с того, то, что уже третий час нашего утреннего шоу.
1: Ошо, мурда деген чындай, көз ачып жумгуча убакыт өтчүлө го, азыр көз ачып анан жумганга жетишпей калды деп ошо эмесе сыяктуу болду.
2: Есть такое, да, незаметно пролетели 3 часа. Ну что ж, перед игрой я все-таки напомню нашим слушателям, нашим любимым слушателям, о нашем главном спонсоре БРК. И жилой комплекс «Восток-7». Да, современный жилой комплекс – это уже не просто дом, это пространство, где хочется жить, отдыхать и проводить время с близкими. Площадь проекта 14,5 гектаров, а еще важное преимущество для покупателей – беспроцентная рассрочка до 55 месяцев.
1: Эсиңиздерге салалы, БРК Групп курулуш компаниясы жума сайын биздин угармандарга Алиса акылдуу колонкасын белеке берип келет. Аны утуп алыш үчүн сиздер күн сайын упай топтошуңуздар керек. Анан жума күнү, жуманын соңунда жалпы упайларды карап, кимдин упайы көп болсо, колонканын ээси аталат. Буга чейин бир топ угармандарга бергенбиз, эми бул жуманын жеңүүчүсү балким сиз болуп калышыңыз толук мүмкүн. Кечээ биринчи күнү 18 упай топтолгон, э?
2: 18, все верно.
1: Бүгүн ким канча упай топтойт болду экен? Көрө жатарбыз, кана оюнга чакырабыз. Достор, каалоочулар, WhatsApp-ка жазыңыздар 0709-118-118, ойногум келет, же болбосо я в игре деп жазыңыз, балким сиз менен байланышып калышыбыз толук мүмкүн.
2: Все верно, друзья, хватит нас слушать, давайте участвовать, активничать, ждем сообщений от вас.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 11%-70%дан баштайт.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақыдарға ражаты болып саналбайды, ішмердулік лицензияланған.
6: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
7: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасталган. Дэр

0: на Авторадио.
1: Тоғызда 20 мүлі достыр, таңқы лайф жана байгелі ойындар улан отқан кезі БРК-ның колонкасын мен ұту олайыншы деп Бек Мырза бізге байланышқа келген екен. Алло!
2: Алло, алло, доброе утро!
1: Алло, Бек! Ой, Бек азыр бізге оғыл байдет, мұндай қылауыз азыр, тұрпаны қой бой тұрыңыз, азыр Бек менен мұндай сүйлешіз бе ма?
2: Ага, алло, слышно?
1: Алло?
3: Алло, оғылатал?
2: Все, да, все слышно. Слышно. Доброе утро. Как ваше настроение? Алло, алло.
1: Бек, манайлар кандай таңкы?
3: Кышына шылдайга шүгүр.
1: Болду. Оюндун шартын эми буга чейин угуп жүрөсүз да, билесиз да, ошентсе дагы эске салып өтөлү. Азыр биз сизге 30 секунд убакыт беребиз, жана бир тема беребиз. Ошол темага ылайыктуу сөздөрдү көбүрөөк санап, көбүрөөк упай топтогонго аракет кылыш керек. Сүйлөштүкпү?
3: Сүйлөштүк.
2: Итак, я считаю, нужно перечислить детали. Детали машины, да?
1: Тетиктер кылбай эле.
2: Без проблем.
1: Деталь, тетик,
2: Да, я сегодня в любом случае вместо Елисея. Независимый эксперт жюри, или как это там называется.
1: Бек, азыр мындай кылабыз. Машинанын тетиктери, запчасть, жана жалпы эле детальдарын санаш керек. 30 секундун ичинде канчалык көбүрөөк болсо, ошончо жакшы болот. Түшүнүктүү болдубу?
3: Түшүнүктүү болду.
1: Даярсызбы?
3: Даярмын.
1: Анда эмесе убакыт кетти.
3: Двигатель. Радиатор, сайлентблок, рычаг, руль, коробка передач,
1: сайлентблок,
3: тормозные колодки, дөңгелектер, тағын да, карбюратор аяқтың, инжектор.
1: Стоп! Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Ошон менен, жалпы, канча упай болду?
2: 10!
1: 10 бу!
2: 10!
1: Бек, мындай, 30 секунд эмес, 2 мүнөттүк убактыңыз бардай эле шашпай санадыңыз го?
3: Анде, 5-тей калдым ба?
1: Жок, эми 10 упай болду, кечеки угарманыңыздын упайы 18 болчу да.
2: Но хотим напомнить, что никто не уйдет без подарка. В любом случае, все наши участники получают подарок фирменный мерч от БРК Групп. Поэтому активничаем, друзья.
1: Ова, рахмату за айталы. Жаман эмес, он упай деле жаман эмес. Бек, сизди баягы тамашаладык го, баягы эркек болгондо кийин эми эркекке тиешелүү тема дал келип калды го. Менимче 30-40 санап салыш керек эле да.
2: Да, я говорила, что я лучше разбираюсь в машинах, чем некоторые мужчины.
1: Ошо биз жанагы оюнга даярданып атканда, Бема санаганда Бектен көбүрөөк санаган болчу.
2: За 15 секунд я управилась.
1: Ошо да. Мына ушундай эч нерсе эмес. Бүгүнкү күн эсебинен Бектин атына 10 упайды жазып койдук. Эртең кандай болот, аны көрө жатабыз.
2: Да, конечно. Ну а мы продолжаем.
0: Утренний лайф на Авторадио.
4: Слышу слова

0: Нурмат Садыровка рахматыбызды айталы, алтыным таптым мен сени дейт. Негизи чи? Негизи. Бо бизде узак тыгындар бар го бема?
1: Ну?
0: Ошол жакта деле мындай адамдар жөн турбай бири менен таанышып турса.
1: Со мной такое было.
0: Болду эле?
1: Да.
0: Мына, айтчы, не болду эле?
1: В общем, смотри, слушай так, есть, оказывается, в этом своя прелесть стоять в пробках. Значит, стояла я в пробке, подъезжает Мерс. Классный такой новенький Мерс. Парень спускает так, говорит, девушка. Говорит, да, он говорит, напишите, пожалуйста, номер телефона, дайте. Вечером на кофе сходим.
0: Она?
1: Вот, я ему дала свой телефон.
0: А как жрет она?
1: Вот, и... Хороший вопрос. Ну вот, в итоге мы так поболтали, попереписывались вроде, но это все.
0: Мына ушундай достор, эгер тыгында турганда дагы аны пайдалуу өткөрүп, балким өзүңүздүн жашооңуздун мааниси болгон сүйүктүү адамыңызды көрүш, жолуктуруп калышыңыз да толук мүмкүн экен да.
1: Все возможно.
0: Ошон үчүн азыр тыгындар жөнүндө айтып бере коеюн, э?
1: Давай.

0: автомонитор.
1: Достор, азыркы учурда Борбор калабыздын көчөлөрүндө тыгын күчөп турган кез экен. Бизге жеткен маалымат боюнча Чүй проспектисинде узакка созулган тыгын бар экен. Бул Казаков көчөсүнөн Бейшиналиевага чейинки аралыгына чейин элестетиңиздер. Ушул аймактардан айдан өткөнгө аракет кылыңыз. Жана ошондой эле Пишпекте тыгын бар экен. Бул Жамгырчынов көчөсүндө. А сиз кайсыл жактасыз? Ал жакта жагдайлар кандай экен? Бизге кабарлап койгонду унутпаңыз. А биз болсо бүтүндөй огармандарга жар салып коебуз өз кезегинде. Жол жүрүп бараткандар, тыгында бараткандар, бардыгыңыздарга сабыр тилейли дагы. Амандык, ак жол каалайбыз. Көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Жаныңызда Авторадио.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: 29 сентября – Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена-холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорена.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
8: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
9: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
10: Дети

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
0: «Нитро Фреш». Каждый день новый старт. Используй свой шанс. Nitro Fresh. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
4: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: впрок.
1: «Знаток» – все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. «Знаток» – лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
1: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
2: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
3: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
2: Огромный выбор для школы и офиса.
3: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Не покажи. Ты мне покажи. За руки держались мы. Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
2: Мне нужна...
3: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на live-tickets.kg.

0: Биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Сыргат ыңылдарга да биз жарыстык ташабат. Кыялданган нерселер кийген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: 29 сентября – Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорена.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
4: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Каждый день миллионы разных людей одинаково радуются миллионам разных товаров на Wildberries. Wildberries объединяет.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ужско-Джалабадск

0: В Батьківщинській областях до 27, Нисокулі воздух прогріється до 19 градусів, в Нарині до плюс 22 і в Бішкеке днем сонячно. Воздух прогріється до 26 градусів. Генеральний спонсор випуску – сеть магазинів автоелектроніки «Кар Аудіо».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
3: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
4: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
5: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
7: Только с

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Ты мне покажи.
2: За руки держались мы.
1: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникка Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Боршко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Жарнама.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553 0202 55. 0503 0202 29.
0: «Нитрофреш». Не меняй планы. Меняй впечатление. Нитрофреш. Выбери свой вкус.
4: Товар сертифицирован.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: 25 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик социалдык тармактарда диний темадагы так эмес маалыматтардын жайылышына жол бербөө үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп келет. Агенттиктин баспа сөз катчысы Жунус Алы Мырзалиевдин айтымында мекеменин алдындагы изилдөө борбору жума жана ай сайын аналитикалык маалыматтарды даярдап турат. Эгерде блогерлер же диний кызматкерлер туура эмес маалымат жарыяласа, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми улуттук мыйзам бузуулары аныкталса, материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эттин баасын турукташтыруу максатында Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 30 атайын сатуу пунктун ачуу пландалууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Ильич Марсбек уулу билдиргендей, учурда министрликке караштуу 10 пунктту иштеп жатат жана кошумча жайларды ачууга тендер жарыяланды. Ал эми 2027 жылы мындай пункттардын санын 100 жеткирүү пландалууда. Министрин орун басары кошумчалагандай, жайлоодон келген бодомалдын эти 1 килограммынын өздүк наркы 230 сомду түзүп, учурда эттин баасы 770 сом өлчөмүндө белгиленген. Спорт жаңылыктарына кыргызстандык спортчу Куанычбек Айбек уулу 66 килограммга чейин кураш боюнча Азия оюндарында коло медальга ээ болду. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алгачкы беттешинде Ауганстандын спортчусун 3-0, эл эми чейрек финалда Түштүк Кореянын өкүлүн 10-0 эсебинде жеңген. Жарым финалда ирандык балбанга 0-3 эсебинде утулуп, мелдешти 3-чү орунда жыйынтыктады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
2: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». «Ты мне покажи». «Мир нам завидовал». «Раневская». Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
2: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
9: Я тебе желаю счастья.
2: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
10: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
11: Мне
3: нужна.
6: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: достаточно.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Оржско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.

0: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
1: Нитро Фреш. Больше движения. Больше впечатлений. Нитро Фреш. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы «Кросс», «Спринт» и «Марафон». Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
8: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникка Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Боршко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700-2522-55.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Nitro Fresh. Не сбавляй темп. Двигайся дальше. Nitro Fresh. Выбери свой вкус. Товар сертифицирован.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408. Это же

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.kardifisaudio.kg.
3: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33 же 77 33 номерлерине чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
4: Nitro Fresh. Рекорд кой. Өзүңдү таң калтыр. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.

0: радиаторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеч сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
1: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
0: Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Ты мне покажи. Ты мне покажи. За руки держались мы. Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир.кг.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Радио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0-700-95-09-03. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от «М. Исламик» это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. «М. Исламик». Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14.
5: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
7: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай Чекит Кейджи. Телефон 0555-4832-60.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Боржко-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска.

0: Сеть магазинов автоэлектроники Car Audio.
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Дом под ключ или ремонт под ключ? С финансированием «Истизна» от М-Исламик это возможно по принципам шариата. Сумма до 21 миллиона сомов и сроком до 10 лет. Подробнее на сайте mbank.kg и по номеру 7733. М-Исламик. Исламский цифровой. Лицензия БКР номер 14-1.
3: 29 сентября. Всемирный день сердца. Заботьтесь о своем сердце каждый день. Лактофлорена холестерол помогает поддерживать холестерин под контролем и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Итальянская формула с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Ежедневная поддержка вашего здоровья. Лактофлорена. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорена.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-Банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-Банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
7: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
8: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
9: Для девчонок и ребят мы создали Ташробот. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташробот.
10: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташробот. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
14: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
15: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
16: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
2: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль».
5: Не покажи.
4: Ты мне покажи.
5: За руки держались мы.
4: Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте kassir.kg.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Смотрите на телеканале «Номад ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Номад ТВ».
2: Нужно продать или купить авто?

0: заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
3: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
4: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
5: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
6: Деятельность лицензирована.

0: бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
4: Я тебе желаю счастья.
3: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Базян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
5: Реклама на Авторадио.
6: 0-777-118-118.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0503-0202-55. 0503-0202-29.
4: Стоп! Такой цены ты еще не видел! Целый год в Пульс Фитнес всего 2499 сом в месяц. Одна карта, три филиала. Выбирай зал, включай режим и тренируйся! Пульс Фитнес. Лучшая цена, чтобы начать прямо сейчас. Запишись 055-049-59-59.
5: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
6: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Это Джус

0: Яркий сок Juice with Fruit из Вьетнама. Настоящее лето каждый день.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только за...

0: Бимар и получай бонусы, скидки. В Бимар всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Бимар. Бездин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникар Аудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Кала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Кала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
4: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Оржской, Джалалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
1: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж. Все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроникка Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Кар Аудио».
2: Торговая компания «Кар Аудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Кар Аудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.

0: достаточно.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроинтика Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Борско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: 23 октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Событие, погрузившее весь район в хаос.
2: Земли ведут, что здесь.
1: Есть ли справедливость там, где скрывают правду?
3: Земли улонгим дада. Балдарусты тюрю гайтаршус керек.
1: От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
4: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-Арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых

И хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи 2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» 12 октября, Бишкек, Джаштык-Арена. Билеты на livetickets.kg.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
2: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
6: Я тебе желаю счастья.
2: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Базян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Zeekr 9X Ultra», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнатура серии SL.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұраныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімді жардамшыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бері іштеп келе жатышат. Кузовту оңдо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506-506-777.
2: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года. Деятельность лицензирована.

Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мың деген сұныштар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз.
2: Қызырға да, ғылдарға да, бес жарыстықта шабат, қиялданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушып, ата-енелер құбанат, балалық бұл шабат.
0: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Бирге.
3: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810, WhatsApp 0700-252-255.
4: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио.
7: 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в Зира. Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram Зира Бишкек.

0: радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
9: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
11: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
12: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
0: Реклама на Авторадио.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: она.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.